0: Ethnic programmes on 5EBI are subsidised by the Commonwealth Government
1: through the Community Broadcasting Foundation.
2: I am Erik Palfelt, the coordinator and presenter of the Danish Community Radio program. You can listen to the Danish radio program every Tuesday evening from 7 to 8 p.m., where a team of presenters like Tina Hansen, Jenny Christensen, Helle Ravnsbo, Finn Stilmark, and myself will inform you of Danish history, literature, art, music, news, and Danish traditions, all in the Danish language, every Tuesday evening from 7 to 8 p.m.
1: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI,
0: its member groups,
3: and volunteers.
2: Good afternoon. You are listening to Radio 5EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where you for the last hour have been listening to the German voice. The time in Adelaide is 5 o'clock, which is time for half an hour with the Russian community, Albertans program.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающим на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
5: Но здесь есть вторая часть. Вот это состояние беспокаяния, оно приводит к очень печальному концу. Я назвал эту вторую часть «Печальная судьба неверия». Об этом говорится здесь достаточно много. Вся история Каина – это история печали, история уныния, даже депрессии. Кульминация этого в последней части, посмотрите 13 стих. «Сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Подожди, ты ж только что убил брата своего, а здесь ты переживаешь, что кто-то когда-то, возможно, это сделает. Заметьте, неверие скорбит о последствии греха, но не о сути. В этом отличие неверия. Дорожа своей собственной персоной больше всего, неверие сфокусировано на самом себе, на своем благополучии, на своем удовольствии, на своем счастье. Поэтому для него нет ничего более печального, чем это счастье потерять. И в данном случае, когда Каин смотрит впереди на сотни лет жизни, которые ему придется жить, и когда он видит, что над ним будет висеть вот это осуждение, это туча вины, он не может с этим сладить. Писание говорит о двух видах печали. Апостол Павел представляет это очень ярко, 2 Коринфянам, 7 глава, 13 стих, он говорит так: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Как мы уже говорили, верующие люди тоже грешат. Верующие люди где-то падают, спотыкаются. Но верующие люди печалятся о своем грехе. Неверующие печалятся о последствиях греха. Печалятся о том, что они теперь заработали в результате того, что грех был сделан. О первом виде печали, о печали ради Бога, очень хорошо видно в многих библейских персонажах. Особенно это ярко показано в ситуации с Давидом. Помните, когда Давид согрешил, и очень страшным грехом, который имел очень тяжелые последствия. Вот. Но как только Давид осознал свой грех, как только пророк Нафан пришел и объяснил ему, помните, какой была реакция царя Давида? Псалом 50, 2 стих, мы читаем: «Помилуй меня, Боже, по великой милости моей, по множеству щедрот твоих изгладь беззаконие мое, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной». Заметьте, Давид молится не о последствиях. Давид молится о самом

на протяжении всей его жизни. Удивительно, что он не печалится о том, что лишил жизни брата. А представьте себе, какое горе он принес своим родителям. Он не печалится об этом. Он не думает об этом. Он думает о себе. Он думает о том, что вот его жизнь теперь будет некомфортной. Она будет сложной теперь. История Каина демонстрирует вот эту сложность жизни людей, которые не каются, в двух проекциях. Первая – неизбежность возмездия за грех. Бог обращается к Каину и говорит ему, что за свой грех он обязательно понесет возмездие. Посмотрите еще раз 10 стих. Что сказал ты? Вернее, что сделал ты? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Вы знаете, почему Бог прибегает здесь к очень интересному методу выразить эту идею? Заметьте, Он наделяет кровь и землю как бы одушевленными качествами. Кровь имеет голос, голос крови. У земли есть уста, она отверзла уста, чтобы принять кровь. Бог прибегает к этой аллегории, Он прибегает к этой образности для того, чтобы показать один очень важный фактор, очень важную истину. Он говорит, ты нарушил закон, который неизбежно, обязательно будет требовать возмездия. Вот это люди не понимают. Когда люди думают о том, что вот они сделали что-то, и вот Бог против них гневается. И Бог здесь объясняет. Вот точно так, когда вы посчитали вместо дважды два, три с половиной, то ты нарушил закон, который создан Богом, Бог за ним стоит, и ты будешь нести последствия. То есть, если ты не досчитал, как ты строил дом, то дом перекосится или упадет. Если ты неправильно посчитал, когда ты сдачи брал, то не досчитаешься денег и так далее. То есть вот так вот законы эти действуют. Вот здесь он говорит, Бог показывает, он говорит, пролитая кровь требует возмездия. Он говорит, точно так же, как дважды два, точно так же, как закон тяготения. Друзья мои, каждый грех требует возмездия, не только пролитая кровь. Абсолютно каждый грех. Это первый раз, когда Бог объясняет людям вообще это. Первый раз в истории человечества. Он объясняет Каину, он говорит, голос крови. Он требует, он говорит, он требует воздаяния. Земля, говорит, она отверзла уста свои, чтобы принять, и ты будешь проклят от земли. Здесь он провозглашает закон сеяния и жатвы. Этот закон обязательный, и он будет действовать. Никакое преступление не будет забыто. Бог говорит, что это неизменный закон. Вот как говорится об этом в Новом Завете, Галатам 6:7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Многие люди наивно думают, что такого закона не существует. Многие люди думают, что они вот там могут обмануть, вот там могут где-то слукавить, вот там могут слицемерить, вот там где-то надавить и утвердить себя, и они думают, что все это сойдет. Не сойдет. Не сойдет. Абсолютно каждый грех будет наказан. Абсолютно каждый. Причем наказан в двух проекциях. Часть этого наказания здесь на земле, и часть наказания там в вечности. Основное наказание там будет. Вот почему апостол неспроста пишет, посмотрите еще раз, не обманывайтесь. Люди склонны думать по-другому. Don't be deceived, по-английски. Не обманывайтесь. У вас есть тенденция к тому, чтобы обманываться. Этот закон, действие которого невозможно избежать. И одна из причин этого в том, что жатва не наступает сразу. Вот человек что-то сделал, и он видит, сошло. Он еще раз сделает. И еще раз сойдет. И он думает так, он думает просто очень близоруко, потому что он не видит, что то, что он посеял,
Если вы посеяли

0: редиску, то на следующий день, когда вы приходите туда на грядку, ну, очень нелепо ожидать, что она уже взошла. Нужно хотя бы несколько, не знаю, сколько там редиска растет, пару недель, наверное, да, или несколько времени для того, чтобы она, росточки какие-то появились. Вот точно так происходит и с тем, что мы сеем здесь. Обязательно всякое зло принесет свой плод. Написано, Бог по ругам не бывает. Пророк Иеремия говорит об эффекте греха несправедливости. Иеремия 22:13. «Горе тому, кто строит дом своей неправдой и горницы своим беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не дает ему платы его». Некоторые люди, они думают так, что это может сойти. Но Писание говорит, горе этому. Люди, живущие неправдой, они могут иметь временный успех, но жизнь их неизбежно будет отравлена их несправедливостью. Это очень хорошо видно в развитии стран. Посмотрите, те страны, которые они относятся с уважением к собственности, к частной собственности, эти страны, они намного более успешны, они более экономически стабильны. Или другая страна, посмотрите, там те страны, где есть справедливый суд, независимый справедливый суд. Эти страны всегда будут более привлекательны экономически для инвестиций, чем страны, в которых нет справедливого суда. То есть всякие грехи человеческие имеют свой эффект уже здесь. Если в семье родители гневаются друг на друга, унижают детей, это обязательно будет иметь эффект на их семью, на их детей. Если в семье живут лукавством, живут обманом, вот как хорошо нам удалось обмануть одних или обмануть других, сеющий ветер пожнет бурю, в следующем поколении пожнут преступника. Не может быть по-другому. Помните Иакова? Очень яркий пример. Иаков был очень интересным человеком, он был внук Авраама. Он был наследник обетований Божьих. Но в своей жизни он часто поступал не по вере. Вместо того, чтобы довериться Богу и делать то, что Бог говорит в соответствии с его волей, с его истиной. Смотрите, что делает Иаков. Иаков постоянно хитрит и пытается своей хитростью пробить себе дорогу. Помните, он первородство сначала, вот брат проголодался сильно, и он выхватил первородство. Вот урвал. Вот как удачно. А потом вместе с мамой они благословение обманом получают, которое принадлежало первенцу. А потом, когда он приходит к Лавану, он там тоже очень хитрит много. Но посмотрите, вся его жизнь – это же сплошной кошмар. Ему же постоянно нужно вот крутиться, выкручиваться. Постоянно то одно, то другое, то третье. В конце концов, что он получил? Он получил то же самое, что он мог бы получить и так. Потому что Бог ему пообещал. Но он получил это в придаток, знаете, с чем? С кошмарной ситуацией в семье. Почитайте о его детях. Почитайте последние главы книги Бытия. Посмотрите, что они вытворяют. Не проходит даром все эти трюки. Не проходит. Бог ясно говорит, и Он говорит об этом еще Каину. Он говорит, что всякое зло, всякий грех обязательно несет последствия. Можно приводить много примеров, у нас, к сожалению, нет сейчас времени. Я остановлюсь только на одном, на том, что происходит в Америке сегодня. Невозможно отвергать здравый смысл и не нести за это последствия. Невозможно. И Писание так и говорит, смотрите, Римлянам 1:26. «Поэтому предал и Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Вот уже сегодня эти люди, которые функционируют в своей собственной лживой реальности, они несут последствия. И вот эти последствия очень много. Это и сексуально передаваемые болезни. Вот. Но самое печальное, самое сложное, это то, что у этих людей намного выше уровень депрессии, намного выше уровень самоубийств. Они уже сегодня несут в себе должное возмездие за свое заблуждение. Но это еще не все. Однажды каждому человеку придется предстать перед Богом для того, чтобы дать ответ за свою жизнь. Откровение, 20 глава. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и она, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, и посмотри последнее, сообразно с делами своими». Вы знаете почему? Если подробнее почитать эту 20 главу, то сказано, что там есть две категории людей. Есть категория тех, чьи имена в книге Агнца. И вот эти, о этих людях не сказано об их делах. И есть причина, почему не сказано. Потому что кровь Агнца оплатила всякий грех. Вот почему мы вспоминаем сегодня вечерю Господню. Но тот человек, который не искуплен Христом, он абсолютно за каждое свое дело однажды понесет ответственность. И самое последнее. Серьезность возмездия за грех. В этом печальная судьба неверия. Во-первых, неизбежность возмездия. Во-вторых, это очень серьезно. Самая большая проблема Каина – это депрессия. Это уныние, печаль, это его жизнь вот в таком очень унылом состоянии. И в этом дьявольская стратегия. Зло, зарождаясь в сердце человека, оно всегда лишает его радости. Зло не может принести, оно изгоняет радость. Когда человек действует независимо от Бога, когда он не гармонирует с Богом, когда он не преклоняется перед Богом, ему кажется, что зло – это единственная правильная реакция. Вот Каину на тот момент казалось, это единственная правильная реакция, чтобы убить Авеля. Но этим самым запускается цепная реакция. Скажем, с новым шагом он становится все более и более несчастным. Посмотрите еще раз 13 стих. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Он ясно понимает, на что он себя, на какую жизнь Бог его обрекает. «Вот ты сгоняешь меня от лица земли». Здесь несколько фактов. Во-первых, выше сказано, что земля не даст тебе силы. Ты будешь воздействовать, возделывать землю, она не даст тебе силы. То есть он уже не сможет заниматься своим земледелием. Второе. «Ты сгоняешь меня с лица земли». Он теперь уходит от того места, где Бог был, от того места, где был Эдемский сад. И самое большое, он уходит из семьи. К этому времени уже у Адама и Евы было много детей. Каин и Авель уже взрослые. За это время у Адама и Евы родились достаточно много. У Каина уже была жена. И она не могла появиться ниоткуда, вы понимаете, как только быть дочерью Адама и Евы. Это, кстати, говорит о том, что законы тогда действовали немножко по-другому. Теперь в наказание за убийство брата Бог изгоняет Каина из круга его семьи, и на протяжении тысячелетий вот эта принадлежность к семье играла колоссальную роль. Он теперь уходит сам, и более того, он понимает, что людей становится больше и больше, он понимает, что жить сотни лет, за эти сотни лет человечество размножится очень сильно, и он понимает, что на нем висит вот эта вина, и он ожидает, что вполне возможно человек, который однажды кто-то воздаст ему, кто-то однажды отомстит ему этой кровной местью. Заметьте, Бог, несмотря на тяжесть преступления Каина, он дает ему специальный знак. Мы не знаем, в чем он заключался, этот знак, не будем спекулировать, но этот знак гарантирует, что Каина не убьют. Вот причина, почему Бог это делает. Бог хочет, чтобы Каин остался свидетельством для всех, кто будет жить в это время, ужаса греха убийства. Бог оставляет это живое свидетельство, вот здесь, бродящее по земле. Ну, как я уже сказал, все вот эти перечисленные наказания, они сходятся к одной очень тяжелой, тяжелой форме. Это отсутствие радости. Каин обречен на отсутствие радости. Это печаль, пустота. уныние. Мы будем говорить в следующий раз, если Господь позволит, о том, что люди делают, пытаясь решить эту проблему отсутствия радости. Но заметьте, сегодня как никогда мы видим эту проблему в действии. Сегодня как никогда людям доступен широчайший ассортимент развлечений. У людей есть деньги, чтобы этими развлечениями пользоваться. У людей есть возможности. Смотри, транспорт развит так, как никогда. Сегодня люди... Сегодня здесь, завтра не в Европе. Отдыхают на выходные. То есть мы видим, как множество всяких средств делают возможным максимальное удовольствие. Ну, удивительная вещь при всем этом. На прошлой неделе я прочитал статью агентства Bloomberg. Статья о том, что смертность стала увеличиваться в Америке. Проблема вот в чем. Продолжительность жизни росла до 12 года. С 12 года начала понижаться. Когда стали специалисты изучать, от чего? Они посмотрели, что смертность от рака, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась на 15%. Значит, врачи работают, значит, есть какая-то польза. А почему же смертность вместо того, чтобы уменьшаться, увеличивается? Вот они нашли ответ. Они называют это death from despair, или смерть от отчаяния. И вот две ведущих причины. Первая причина. С 2007 до 2017 года, за 10 лет, смертность от передозировки наркотиков возросла на 82%. С 11,9 до 21,7 смертей на 100 тысяч человек в год. За тот же период количество самоубийств возросло на 24%. Больше того, с 1980 года, в 1980 году в Америке 26 869 человек покончили с собой. В 2017 году 47 173 человека покончили с собой. Можете себе представить, это город целый за год. Целый город людей. 50 тысяч человек. Или почти 50 тысяч человек. Это смерть от отчаяния. Главная причина этого – неверие. Когда человек живет не в ладах с Богом, когда у человека нет гармоничных отношений с Богом, он неизбежно будет искать счастье там, где он обязательно разочаруется. И это и объясняет весь ужас, в котором находятся люди сегодня. Я хотел бы закончить свою проповедь стихами из книги пророка Исаия. Исаия, 28 глава, 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Вот заметьте, вот это наглая позиция людей. И на эту позицию Бог отвечает следующее. «Почему так говорит Господь Бог? Вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и посмотрите дальше, верующий в Него не постыдится». Вот эта вера, вера в Иисуса Христа, вера в Сына Божьего, это единственное спасение от неверия и всех его трагичных последствий. Мы преклоним колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты близок к нам. Благодарим Тебя за то, что сегодня Ты показываешь нам реальность неверия, весь ужас того, что неверие приносит с собой, что неверие принесло в жизнь Каина, что неверие принесло в жизнь израильского народа, что неверие принесло и продолжает приносить в жизни миллионов людей, которые живут сегодня вокруг нас, и что неверие приносит в нашу жизнь часто. Мы сегодня, Господи, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, и благодарим Тебя за дар веры.
1: Благодарим за то, что сегодня мы можем возложить на Тебя наше упование. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем приходить к Тебе для того, чтобы полагаться на Тебя и доверить Тебе свою жизнь. Я прошу Тебя, Господи, взращивай в нас веру. Укрепляй веру в сердцах наших. Укрепляй жизнь, практическую жизнь доверия Тебе, Господи. Ты знаешь каждого человека. Ты знаешь особенности нашей жизни. Ты знаешь, Господи, где неверие врывается в нашу жизнь и контролирует наши мысли, и контролирует наши чувства, и наши желания. Господи, я прошу Тебя, помоги противостать неверию. Помоги, Господи, чтобы упование на Тебя, гармония с Тобой, доверие Тебе, жизнь для Тебя, Господи, чтобы они правили в нас. Благослови нас, Господи, и утверждай нас в вере, в следовании за Тобой. И сейчас, Господи, наша особая молитва к Тебе о тех, у кого нет веры, о тех, кто продолжает противиться Тебе, о тех, кто противопоставляет себя и свою жизнь, и свои представления Тебе. Господи, мы просим Тебя о покаянии таковы. Тех, кто присутствует здесь, просим Тебя о наших родных и близких, которые живут в неверии. Господи, прикоснись сердца таковых людей, сокруши их и дай им спасающую веру. Мы просим Тебя, Господи, о стране, в котором мы живем, о городе, в котором мы живем, о людях, которые принимают решения, которые управляют страной, городом и штатом. Господи, мы просим Тебя о вере, просим Тебя о том, чтобы Ты сокрушил сердца этих людей и Ты дал им склониться пред Тобой, признав Тебя Владыкой Вселенной, Боже наш. Благослови нас. Аминь.

вдвоем тоскуем о тебе. Если спросишь, почему не дома, я отвечу всей душой любя. Мне не спится в комнате знакомой, потому что в доме нет тебя.

мой, тебя любимый ждет. Не грусти, что я украдкой ночью буду слезы утирать. Я зовусь недаром Ленинградкой. Мы умерли.

Черные жгучи пламенны и манят меня в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Не видал бы вас, не страдал.